И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов, а в столице будет облачная погода и 18 тепла.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Адела, Николь Кидман.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Майли Сайрус, Bass Persuades.
0: На Юнистар.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов, а в столице будет облачная погода и 18 тепла.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Лиса Савадика.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Таиланд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Элли Голдинг, For Your Entertainment.
0: Новый хит на Юнистар.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов, а в столице будет облачная погода и 18 тепла.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была...

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Лейта, Адетта и Союз. Безу Сале, Эко Кияж.
0: Новый хит на Юнистар.

0: реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять. Это

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов, а в столице будет облачная погода и 18 тепла.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Натали Имбруглия, Beautiful Love.
0: На Юнистар.

0: белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. Праздник спорта и семьи, посвященный году белорусской женщины, прошел в Липках на минувшей неделе. Семьи белорусских спасателей со всей страны собрались, чтобы посоревноваться в скорости, силе, ловкости и даже интуиции. Помимо спортивных

От ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять. Это был

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов, а в столице будет облачная погода и 18 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3.
2: Тейм Импала и Дженни. Дракула.
1: Номер 2.
3: Хюгель и Майэль Энджел и Алтрунейт. I'm moving to the sun.

0: Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра. И слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов, а в столице будет облачная погода и 18 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: вы, друзья? Как прошла неделя? Я надеюсь, что скоро к списку отличных новостей добавится и тот факт, что ваш любимый хит сегодня взлетит у нас на первое место. Самое время разгадывать главные музыкальные тайны недели. И то, какие новинки покорили Юнистар ТОП-20, ну и какой хит сегодня станет нашим номером один.
1: Потеря недели.
0: Как вы правильно понимаете, Алекс Уоррен точно не победит. Сегодня, к этим выходным, его хит «Fever Dream» получил самый минимум голосов на unistar.by и в нашем мобильном приложении. Алекс покидает Юнитоп спустя 3 месяца после попадания в наш чарт.
1: Потеря недели.
0: И еще один громкий вылет недели завершает Yearbox. Но как же мы будем без него с вами, и как там Грейсленд будет без нас? Ну, скучать мы сегодня не будем точно. Сегодня в Юничарт.

0: 20.
1: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxton, and you're listening to our new single.
2: На разогреве у нас сегодня выступают Evelyn Roxton с трижды золотым My Vertigo. Поехали!

0: Это гон-гон-гон. И сегодня ровно 8 месяцев хит-парад Юнистар. Вау! Поздравляю, 6 раз на первом месте нашего чарта. Вот это фантастика. Ну и если звезды у нас зажигают по полной, значит, это кому-то нужно, правда? Дэвид Гетта, Тедди Свимзи, Тонс и Най. Сегодня они получают у нас 19 номер.
1: Голосуйте на Юнистар.бай. Дебют недели.
2: Номер 18.
0: А вот и первые дебютанты-новички Юнитопа выходят на сцену нашего радиошоу. Это Fastboy. Дуэт братьев Лукаса и Феликса. И их история — это отличный пример взлета из домашней студии на мировую сцену. Встречайте Music Sounds, очень уютную и позитивную новинку, которая пропитана энергией летних каникул. Это хит о любви, который звучит лучше, когда любимый человек рядом. Ну что, вот они, дебютанты, Fastboy. Это Music Sounds. Делайте громче.

0: реклама.
1: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Остался всего один рекламный ролик.
0: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.

0: Вы слушаете хит-парад Енистара от 11 сентября, и в эти выходные Минск празднует 959-летие. Я, Вадим Савин, с большим удовольствием поздравляю минчан и гостей столицы с праздником. С днем рождения, любимый город!
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 17.
0: А это молодой хитмейкер Мизмо, которого вы спасли от вылета из Юничарда. Hello, the sun is up, where are you? Плюс две ступеньки к этим выходным.

0: Million Miles Away от проекта Offenbach, который по итогам первой половины сентября получает у нас 16 номер. И мы с вами продолжаем обратный отсчет до объявления лучшего Юнистар-хита этой недели.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: На 20-м месте у нас Avalon Rockston, это Vertigo.
2: Номер 19. I only want you when you
0: go. На 19-й позиции отступает Дэвид Гетта, Тедди Свимз и Тонз и Най. Это Gone, Gone, Gone.
1: Дебют недели.
2: Номер 18.
0: На 18-й строчке сегодня дебютирует дуэт Fast Boy. Это Music Sounds.
2: Номер 17.
0: На 17-е место взлетает Мизмо. Hello, the sun is up, where are you?
2: Номер 16.
0: И на 16-й ступеньку упали Оффенбах и Джулия Чёрч, это Miles Away.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: А вот и первый на сегодня эпизод рубрики «Флэшбэк», где по традиции мы с вами сравниваем хит-парады Юнистар разных лет и слушаем вашу любимую музыку.
0: Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
2: Hi, I'm Dan.
3: I'm Dan.
4: I'm Wayne.
5: I'm Daniel.
6: And we are Imagine Dragons.
1: Ровно 8 лет назад легендарные Imagine Dragons занимали у нас 15-е место вот с этим хитом «Whatever It Takes».

0: Реклама.
1: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet'у. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
2: Тогда и я побежала.
1: Центр распродаж Outlet'у. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'у. Минск, Жукова 44.
3: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
4: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
3: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
5: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Ночь скидок Vascona. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Bay и по номеру 7176.
6: Это была реклама.
8: Для детей старше 16 лет.

0: Шоу «Юнистар ТОП-20», где каждые выходные осени мы слушаем ваши любимые хиты и вместе запасаемся отличным настроением на всю следующую неделю. Плейлист составляете вы путем щедрого лайка. И не только на нашем сайте, но и в мобильном приложении «Юнистар» тоже. И в середине сентября, друзья, вы спасли кошачьи глазки от ненужных грустных слез. Очаровашки из группы Cat's Eye были у нас на 20-м месте и уже почти смирились с тем, что, наверное, неизбежно случится вылет из нашего чарта, но...
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 15.
0: Ну вот, пожалуйста, +5 за неделю. И Cat's Eye возвращаются в топ-15. А кому спасибо?

0: В следующем, 2024 году, пошли слухи о возможном распаде Måneskin из-за того, что участники группы занялись сольными проектами. В 2025-м вокалист команды Дамьяна Давид представил сольный альбом Funny Little Fears. Ну и тогда было много разговоров об отношении Дамьяна с американской актрисой и певицей Дав Камерон. И в октябре 2025 года пара обручилась после 2 лет отношений. При этом периодически рокеры намекали, что группа Måneskin обязательно вернется. Ну что же, ждем новый альбом.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 13.
0: А пока делайте громче наш номер 13. Это Zayn, Die For Me.

0: хит-парад «Енистар» в середине сентября, и, наконец-то, у ребят дела пошли в гору, и рейтинг поднялся, ну, хотя бы на один пункт. А кто помог, это вы, да-да. Спасибо за отличное голосование и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении.
1: «Юнистар ТОП-20». Обратный отсчет.
2: Номер 15.
0: И давайте подытожим. Итак, на 15 месте у нас Габриэла, это группа «Касай».
2: Номер 14.
0: На 14-ю строчку взлетела Slater, это Dance.
2: Номер 13.
0: На 13-ю ступеньку поднимается Zayn с хитом Die For Me.
2: Номер 12.

0: наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
1: Остался всего один рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — торговые сети Гиппо и Белмаркет.
4: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм.
5: Гиппо и Белмаркет.
4: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов, а в столице будет облачная погода и 18 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
3: Для детей старше 16 лет.

0: С обновленным хит-парадом Юнистарта в 20, и уже менее чем через час вы узнаете ответ на главный музыкальный вопрос недели. Так кто же сегодня станет нашим номером один?
1: Номер 10.
0: А пока делайте громче хит, который замыкает наш топ-10.

Полгода отмечает хит-парад Енистар и до сих пор удерживает позиции в самой топовой десятке нашего чарта. Это One Republic. Да, с отличным эпичным саундтреком из видеоигры Arknights Enfield. Это Give Me Something.

0: Как летит время. Позади лето и весна, в начале которой, кстати, репаблики ворвались в нашу радиодвадцатку, но затем 4 раза покоряли нашу вершину. Было дело.
1: Номер 10.
0: Да, 10. 9 мы с вами послушали. Это «Give Me Something». На дворе сентябрь, и певица Майли Сайрус заявляет. Она сменила сценическое имя на просто Майли. Фамилии нет. Угу. И через неделю у Майли выходит новый альбом.
2: Прогрев недели.
0: Вот так звучит новая музыка Майли. Это первая ласточка из альбома.

0: Это называется «Bass Persuades». Это заглавная песня с нового альбома певицы. Ну и вот, что она рассказала о новой работе. «Музыка захватывает нас», говорит Майли. «Эта музыка мощная, она уязвимая, нежная и сильная. Спасибо всем, кто помог мне воплотить в жизнь мои самые смелые мечты. Я искренне надеюсь, дорогие слушатели, что вам понравится этот альбом». Кстати, с авторами альбома Майли стали те же хитмейкеры, которые когда-то сочинили для нас с вами предыдущий громкий хит. Flowers. Ну вот интересно. Новые песни из альбома Майли, бывший Сайрус, соответственно, да, Майли, будут ли такими же крутыми, как Flowers? Время покажет. Через недельку Майли представит новый альбом Bass Persuades.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 8.
0: А мы с вами возвращаемся к свежему юнитопу, где диджей Алан Уокер и его вокалистки отступают на восьмую позицию с очень красивым хитом. Это Broken Strings. Делайте громче.

0: реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Осень пришла. В насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-севок. Удобрения. Средства защиты. Насенне. Настоящий рай для садоводов и огородников.
6: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
7: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
9: Это была реклама.
11: Для детей старше

0: слушаете хит-парад Енистар от 11 сентября, и в эти выходные Минск празднует 959-летие. Я, Вадим Савин, с большим удовольствием поздравляю минчан и гостей столицы с праздником. С днем рождения, любимый город! Ну что, продолжим расставлять Юнистар хиты на свои места.
1: Голосуйте на Юнистар.бай. Номер 7.
2: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.
0: Продолжаем расставлять Юнистар хиты на свои места. И New Religion от Bibi Rexha падает у нас сегодня на седьмую ступеньку.

0: Мы полным ходом ведем обратный отчет до объявления лучшего юни-стар-хита в середине сентября. И только что... Mr. Know-It-All, мистер Всезнайка, Тедди Свимс круто отдалился от своего очередного триумфа. Mr. Know-It-All падает с 4 на 6 место, падает и теряет возможность чаще звучать для вас на Юнистар на следующей неделе. Вот это поворот. Давайте-ка вспомним, а кто еще сегодня не дошел до финала?
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: На 10-ю строчку опустились кунгцы Теофилус Лондон, это Galaxy.
2: Номер 9.
0: На 9-ю ступеньку поднимается One Republic. Это Give Me Something.
2: Номер 8.
0: На 8-ю позицию отступили Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Это Broken Strings.
2: Номер 7.
0: На 7-е место упали Биби Рекса и Faceless. New Religion.
2: Номер 6.
0: И на 6-ю строчку рухнул Тедди Свимс, это Mr. Know-It-All.

0: детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов. И в понедельник в утреннем шоу поговорим о кино, которое прекрасно подойдет для вечернего просмотра.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. И в понедельник я расскажу, насколько черты нашего характера зависят от генетики.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
0: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам.

0: отправляете вы путем отличного голосования на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. И там же в любое удобное время вы можете скачать все предыдущие выпуски Unistar Top 20.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 5.
0: А вот и великолепная пятерка лучших хитов этой недели. Сегодня ее замыкает крутейшая музыка лета — Magnetic.

0: терять очки и позиции в хит-параде «Инистар», сегодня лишился бронзового статуса. Вместо четвертой победы эти ребята падают в юничарте, ну и середину сентября встретят на четвертом месте. Это Tame Impala и Jennie из Blackpink. Итак, все непризовые номера открыты. Давайте объявлять и слушать наших новых чемпионов.
1: Номер три.
2: Дебют недели.
3: Hi, this is Madonna.
0: Хо-хо, вы только послушайте, кто ворвался в юничарт сразу с третьей строчки. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Запомним этот день, 11 сентября. Новинка Bizarre дебютирует у нас сразу на третьем месте.

0: ТОП-20.
1: Ну вот все прекрасно в эфире. И ослепительная Шакира, и жаркие танцы под главный хит лета под «Дай-дай». Но в итоге только второе место обновленного хит-парада «Юнистар». Вот это конкуренция в чемпионской тройке. У нас смена лидера.
2: 20 лучших свежих хитов «Юнистар». Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Вы слушаете хит-парад «Юнистар», который мы обновили почти в середине сентября. И в эти выходные город-герой Минск отмечает 959-летие. С днем рождения, любимый город! Я, Вадим Савин, от души поздравляю с праздником всех минчан и гостей столицы.
1: «Юнистар ТОП-20».
0: И давайте вспомним, как звучат главные «Юнистар» хиты этой недели.
2: «Юнистар ТОП-20». Обратный отсчет.
1: Номер 5.
0: На пятую строчку у нас взлетает «Magnetic» от группы «The Bowser».
1: Номер 4.
0: На четвертую ступеньку спрыгнули Tame Impala и Jenny с хитом «Дракула».
2: Дебют недели.
1: Номер 3.
0: Самый успешный дебют недели. Мадонна и Мартин Гаррикс стартовали у нас сразу с третьей строки и получили за это бронзу недели. Это «Bizarre».
1: Номер 2.
0: А это всего лишь номер 2. Дай-дай! Шакира и Берна Бой не удержались на вершине. После дебюта у нас сразу на первом месте было дело.
2: ТОП-20. Лидер.
0: А кому же тогда на этой неделе вы поставили максимум лайков на Юнистар.бай в нашем мобильном приложении? Чья музыка особенно радовала вас и помогала во всех делах? Ну что, пора назвать их имя.

0: Это «Радио Чарли и Нестар». Как всегда, превосходный выбор лидера. Молодцы. Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Меня зовут Вадим Савин. Я желаю вам отличных выходных под любимую музыку. Ну и прямо сейчас, друзья, встречайте лучший хит недели по версии Юнистар. I'm moving to the sun.
2: Юнистар ТОП 20. Хит номер один. I'm

Привет, с вами Юни Стар и Дмитрий Николайзин. Выходные продолжаются. На улице просто отличная погода. Почти настоящее бабье лето. Самое время ловить эти теплые солнечные лучи и слушать хорошую музыку. На подходе горячий трек «Sad Girls» от Бибрекси и Дэвида Гетты. До этого для нас споет очаровательная Юлия Савичева. А еще впереди Маранди и Хелен с потрясающим хитом «Save Me». С приятного отдыха!

0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». Три состава жюри, три вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте «Содружество.ру».

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Александр Лукашенко поручил на неделе дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса. Об этом он заявил на совещании в Минске. Как сообщает Белта, президент поручил серьезно заняться этим вопросом главе администрации Дмитрию Крутому. Сфера зарегулирована, но у нас страна превратилась в казино, заметил глава государства. Белавия ввела полезную функцию для пассажиров. Теперь вернуть билеты можно онлайн. На сайте компании появилась возможность самостоятельно оформить добровольный возврат, без обращения в офис или контакт-центр. Функция доступна только для бронирований, в которых билеты и дополнительные услуги были оформлены на сайте. Подробности есть в сети. В Китае создали робота-поводыря для незрячих людей. Он похож на собаку. Использует колеса для передвижения по ровной поверхности и 4 ноги для подъема по лестницам. Робот-поводырь способен распознавать препятствия на уровне головы. Например, низко расположенные ветки деревьев, которые сложно обнаружить с помощью традиционной трости. Точность объезда препятствий составляет около 99%.
1: Партнер новостей – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.

0: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, это выходные на Юнистар. Приятного вам отдыха и отличного настроения. Ну а прямо сейчас откладываем все заботы и слушаем легендарный хит нулевых от группы «Моранди» и «Хелен Save Me». Включайте погромче и наслаждайтесь.

Биба Рекса и Дэвид Гетта с мегахитом Sad Girls только что были в нашем эфире. На данный момент трек опустился на 12-ю строчку хит-парада Unistar Top 20, но вы многое можете изменить. Заходите на наш сайт unistar.by, голосуйте за песни, которые попадают вам прямо в сердце, и слушайте итоги Юничарта по пятницам в 5 вечера, а также в повторе по субботам и воскресеньям. Ну а буквально через минуту в эфире появится хитовый дуэт группа Pussycat Dolls и Will.i.am с треком Beep. Привет вам и вашим близким, вы на Юнистар, здесь хит за хитом весь день.

0: лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года. Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Сила.бай, а также по телефону 7677.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
4: Печально это, мир не мил.
5: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
6: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
8: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
9: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Руби Уильямс и его великолепный хит Supreme только что были на Юнистар. Скажите, как проходят ваши выходные? Жарите там шашлык на даче или гуляете по парку с родными? Уверен, что это воскресенье вы проводите просто на высоте. Отдыхайте по полной, а мы будем играть для вас хит за хитом. Впереди проект Мизма с треком Hello. До этого в эфире появится красивый хит от Андрея Губина и группы «Краски». А еще раньше вместе послушаем большой хит в исполнении Рианны и Кэлвина Харриса. Спасибо за вашу теплую компанию. С вами Юнистар и хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
1: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
3: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0.

0: 20%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
5: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Ровно по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер препарат Нанолар.
10: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
11: Аргентокия Нанолар.
10: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Привет, вы на Юнистар, с вами Дмитрий Николайзин. Погода сегодня очень комфортная, но все-таки по-осеннему прохладная, так что обязательно накиньте на себя любимую куртку перед прогулкой. Ну а согревать вас в этот воскресный день будут хит за хитом в нашем эфире. Ловите музыкальные планы, очень скоро споют яркие дебютанты хит-парада Юнистар ТОП-20 Мадонна и Мартин Гаррикс. Трек только-только попал в наш чарт и сразу взял бронзу. Вау! Чуть раньше в эфире появится классный хит под названием «Шелк» от Вани и Дмитриенко.
1: На губах твоих бордовым цветом.
0: И еще раньше нас порадуют Бенни Беназис и Дэнни с легендарным треком «Every Single Day». Приятного вам отдыха под хит за хитом на Юнистар.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар.

0: Лотерея за 3 января 2029 года.
1: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся.

0: 14 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Остался всего один рекламный ролик.
0: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
4: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
6: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм.
7: Гиппо и Белмаркет.
6: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Беларуси будут строить больше арендного жилья. Правительство поставило задачу ускорить решение вопросов вовлечения в оборот пустующих домов, установить требования к арендному жилью для молодых специалистов и обеспечить комфортные условия их проживания. К слову, распределение арендного жилья в Беларуси происходит по квотам. Например, в Минске не менее 80% зарезервировано для работников приоритетных сфер. 20% распределяются среди остальных граждан. Можно ли во время грозы кататься на электросамокате, рассказали эксперты. Они не советуют этого делать, передает телеканал ОНТ. Электросамокат сам по себе не притягивает молнии, опасно само нахождение человека на открытой местности. Кроме того, гроза часто сопровождается дождем и сильным ветром, что делает поездку еще более рискованной. Мокрое дорожное покрытие увеличивает тормозной путь. Порывистый ветер существенно влияет на устойчивость легкого самоката, усложняя управление. Ливень снижает видимость, а вода может скрывать ямы, люки и другие дорожные препятствия. Сезон осенней активности клещей наступил в Беларуси. Энтомологи говорят, что осенняя волна связана с массовым выплодом и луговых, и лесных эксодовых клещей, а значит, сейчас много нимф, то есть подростков. Их сложнее заметить, ведь они гораздо меньше и бледнее взрослого клеща, но не менее опасны, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты отмечают, что 60% укусов происходит на дачах и в сельской местности, и только 21% в лесу. К новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо».
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Он возвращается. Новый «Белджи X50». Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. «Белджи» создан быть рядом.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов, а в столице будет облачная погода и 18 тепла.
3: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
5: Это радио Юнистар, и здесь хит за хитом все выходные. Прекрасного и солнечного вам дня. Прямо сейчас в нашем эфире появится обещанная Бенати Бразерс и Дэнни с мегахитом Every Single Day. Приятного прослушивания и, конечно, привет вам и вашим близким.

0: На календаре 13 сентября. Погода все еще дарит возможность прогуляться и продолжить сезон летних террас. И как же здорово, что любимые песни в такие моменты можно взять с собой куда угодно. Используйте наше бесплатное мобильное приложение Unistar. Это отличная возможность слушать хит за хитом в достойном качестве везде, где есть интернет. Ну а внутри вас ждут еще и 7 дополнительных каналов. Это свежие, спокойные хиты, 2000-е, мой рок-н-ролл в темпе, каверы и рэп-хиты. Скачивайте мобильное приложение Unistar в Google Play, App Store и Huawei App Gallery и отдыхайте с удовольствием. С вами на одной волне Дмитрий Николайзин. Буквально через минуту в эфире послушаем Адела Ламберта на Unistar. Хит за хитом весь день.
1: В будни утром на Unistar всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Вот у моей жены, у знакомой муж начинал пробежками заниматься и сбрасывать вес исключительно, когда у него появлялась любовница. И переставал, когда, собственно...
3: Ребята, в общем, вот вам флажки, на которые нужно обращать внимание. Поаккуратнее там.
4: А шарики, да? Ну, раз флажки есть.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
8: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
9: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
10: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
13: Печально это, мир не мил.
14: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
15: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
16: Это была реклама, а дальше мировой хит.
17: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
18: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит.
5: Лиса Савадика.
0: На Юнистар.

0: 8029-395-7395.
1: Учись и играй с ноутбуком MindBandBen X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBen X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Сила.бай, а также по телефону 7677.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. В форме видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
5: Это была реклама.

0: Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Это была реклама.
8: Вы слушаете «Юнистар».
9: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Минск до 1 октября чистят от автохлама. Об этом заявили в Мингорисполкоме. Там также отметили, что власти работают над созданием перехватывающих стоянок. Такой объект появится до конца года около пересечения улиц Кижеватого и Серова. Напомню, согласно недавним изменениям законодательства, срок, по истечении которого разрешено подавать в суд заявление о признании техники бесхозной и ее передаче местным властям, сократили с 30 до 10 дней, сообщают Минск Новости. Сезон осенних ярмарок стартует в Минске с 19 сентября. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. Проводиться они будут до 6 декабря. Столичные власти считают, что погодные условия, как правило, позволяют торговать овощами до первых морозов. Основная площадка развернется у Чижовка-арены на улице Ташкентской. Также сельскохозяйственные ярмарки организуют у Дворца спорта и в каждом районе столицы, пишет Белта.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Юнистар.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Добрый день, с вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Пока вы отдыхаете на даче с родными, хочу напомнить, что нашу радиостанцию можно слушать в умных колонках от Яндекс. Достаточно просто сказать «Алиса, включи Юнистар», и любимые хиты зазвучат для вас в идеальном качестве везде, где есть интернет. Прямо сейчас предлагаю сделать слегка погромче, ведь в эфире появится Келли Кларксон с песней «Stronger». Это Юнистар, и тут хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений.

0: Подробности на belint.by.
1: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
1: «Виват Орган» – шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
6: Это была

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Ellie Goulding, For Your Entertainment.
0: Новый хит на Unistar.

0: Depeche Mode с хитом Free Love только что добавили искренности и тепла в нашем эфире. Да, воскресенье тот самый день, когда можно просто так сказать родному человеку, насколько сильно вы его любите. Ну и побаловать друг друга приятными сюрпризами тоже точно не помешает. С вами Радио Юнистар, мы продолжаем радовать хитами и делать этот выходной чуточку ярче. Впереди проект Баузы и его «Магнетик». Немного раньше, еще выше, наше настроение будет поднимать Иван Зданюк. А еще мы послушаем Эври Лавин и ее культовый хит «My Happy Ending». Это радио Юнистар и хит за хитом весь день.
1: Реклама.

0: 3 за 3 января 2029 года.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
8: Печально это, мир не мил.
9: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
10: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
13: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
14: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Привет, вы слушаете Юнистар. Как ваше настроение? Уже строите план на вечер? Будете ли вы только собираться с дачи домой или поедете за покупками? Желаем, чтобы абсолютно все у вас получилось очень даже складно и дружно. И пусть эти минуты приносят вам только радость, но а хорошая музыка уже вовсю звучит для вашей семьи. Вот-вот в эфире появится мистер Всезнайка Тедди Свимс. До него споет группа «Смысловые галлюцинации».
1: Зачем топтать мою любовь?
0: А еще раньше будет яркий хит от Вискиз и Инуса Давуды. Приятного дня, с вами Дмитрий Николайзин, с вами Юнистар и хит за хитом весь день.
2: Реклама. Если матрас, то Эос. Ортопедические матрасы Эос

0: магазине EOS Buy в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама».

0: 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
3: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — торговые сети Гиппо и Белмаркет.
5: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм.
6: Гиппо и Белмаркет.
5: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Сфера образования в Беларуси будет регулироваться с учетом национальных интересов. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, которое прошло на этой неделе, пишет Белтам. Глава государства напомнил, что в стране последовательно на протяжении нескольких лет настраивается государственное регулирование образовательной деятельности. Основное требование президента – защитить детей от проходимцев и обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. В сети набирает популярность новый тренд. Речь о поджоге горючей жидкости на асфальте в виде цифр, которые обозначают возраст именинника. В МВД напомнили, что за проведение подобных небезопасных съемок грозит ответственность по нескольким статьям, вплоть до уголовной. Милиция постоянно мониторит интернет, и найти нарушителя не так трудно, так как видео есть в сети, можно определить, где его снимали и даже возраст нарушителя, отметили в МВД. Внедорожник со встроенным вторым этажом и теплым полом представила компания Xiaomi. Речь про модель Skynomad 90 Max и ее туристическую версию. Подъемная крыша в последней превращает автомобиль в двухуровневое пространство с максимальной высотой потолка в 2 метра и 30 сантиметров. Верхняя площадка занимает около 2 квадратных метров и выдерживает нагрузку до 200 килограмм. На машину уже принимают заявки. В Китае она стоит около 139 тысяч белорусских рублей по нынешнему курсу. К новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо».
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов, а в столице будет облачная погода и 18 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
3: Выходные на Юнистар продолжаются. Желаем вам тепла, уюта и легкости. Прямо сейчас в нашем эфире появится обещанная Вискис и Инуса Давуда.

0: Привет, с вами Юни Старый и Дмитрий Николайзин. Проводить выходные без лишней суеты – это, конечно, особое удовольствие, и мы рады делить эти классные моменты вместе с вами. Практически в любую минуту вы можете попасть за кулисы нашей радиостанции. Да-да, становитесь друзьями Юнистар в социальных сетях. Нас легко найти в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни. За эфиром классные подарки и, конечно, отличная возможность пообщаться друг с другом в комментариях. Давайте дружить, делиться хорошим настроением и вместе слушать хит за хитом на Юнистар. Буквально через минуту в эфире появится Матафикс с большим хитом Big City Life.
1: Реклама. Белювелир Торг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029 395 7395.

0: рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 2.

0: делать первые шаги и управляет большими компаниями, разрабатывает новые технологии и трудится на Земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер – препарат «Нанолар».
3: Аргентокиа «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
4: Аргентокиа «Нанолар».
3: Аргентокиа «Нанолар». Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокиа «Нанолар». Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Лейта, Адетта и Союз. Безу сале эко кияж.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Добрый день, вы слушаете Юнистар. В воскресенье в самом разгаре. Правда, на улице стало чуть-чуть прохладнее, так что одевайтесь по погоде и слушайте любимую музыку. Она тоже отлично согревает. Вот-вот в эфире появится Хюгель с хитом «I'm moving to the sun». Будет и классный белорусский дуэт «Платон Энджелей» с треком «Ключи». А еще раньше для нас поет невероятная Адель. Never mind, I'll find someone like you. По слухам от фанатов, певица уже готовит 5-й студийный альбом. Что ж, поживем, увидим, ну и, конечно, послушаем. С вами Юнистар. Приятного отдыха под хит за хитом.
1: Реклама.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай!

0: 11 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
0: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Сеть

0: любого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий.

молочного происхождения. Аргентакея Ньюсепт. Для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Трек «Moving to the Sun» от Хюгеля только что прозвучал в нашем эфире, и сегодня это первая строчка хит-парада Юнистар ТОП-20. Итоги чарта целиком вы можете глянуть на нашем сайте unistar.by, там же легко поддержать любимый хит своим голосом. С вами я, Дмитрий Николайзин, продолжаем отдыхать под хит за хитом. Впереди нас ждет Кункс и Тефилиус Ландон. До них в эфире появится Анна Асти. А еще нам споют The Script и Will.i.am. Легкого и солнечного дня. Юнистар – это хит за хитом.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка – ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат – 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат – 250 миллиграммов. Большая нагрузка – нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат – 250 миллиграммов.
3: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона. Все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.

0: десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Александр Лукашенко поручил на неделе дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса. Об этом он заявил на совещании в Минске. Как сообщает Белта, президент поручил серьезно заняться этим вопросом главе администрации Дмитрию Крутому. Сфера зарегулирована, но у нас страна превратилась в казино, заметил глава государства. Белавия ввела полезную функцию для пассажиров. Теперь вернуть билеты можно онлайн. На сайте компании появилась возможность самостоятельно оформить добровольный возврат, без обращения в офис или контакт-центр. Функция доступна только для бронирований, в которых билеты и дополнительные услуги были оформлены на сайте. Подробности есть в сети. В Китае создали робота-поводыря для незрячих людей. Он похож на собаку. Использует колеса для передвижения по ровной поверхности и 4 ноги для подъема по лестницам. Робот-поводырь способен распознавать препятствия на уровне головы. Например, низко расположенные ветки деревьев, которые сложно обнаружить с помощью традиционной трости. Точность объезда препятствий составляет около 99%.
1: Партнер новостей – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается 11 градусов. В Бресте 13 со знаком плюс. В Гродно и Минске синоптики прогнозируют до 12 тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода. Дождь передают только в Бресте и Гродно. Там будет 16-17 тепла. В Гомеле и Витебске 16 со знаком плюс. В Могилеве будет 17 градусов. А в Минске обещают облачную погоду и 15 со знаком плюс.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: 029-395-7395.
1: Привет, с вами Юнистар, и это «Хит за хитом» все выходные. Пусть все задуманное на этот вечер у вас обязательно получится. Прямо сейчас в нашем эфире появляется обещанная группа The Script и, конечно, Will.i.am. Отличного отдыха и хорошего настроения.

0: Вы слушаете радио Юнистар. Мы продолжаем наполнять этот воскресный день хорошим настроением и отличной музыкой. Для вашего удобства напомню, как легко можно оставаться на нашей волне. Слушайте Юнистар в умных колонках от Яндекс. Просто скажите «Алиса, включи Юнистар», и любимые песни зазвучат для вас в идеальном качестве везде, где есть интернет. Меня зовут Дмитрий Николайзин. Через минуту в эфире появится Ариана и Джей-Зи с мегахитом «Umbrella». На Юнистар хит за хитом все выходные.
1: Реклама.

0: Живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Натали Имбруля, Beautiful Love.
0: На Юнистар.

0: Сентябрь вовсю набирает обороты, но лично меня пока не отпускают мысли про лето. И вы знаете, есть буквально парочка мне известных способов туда вернуться. Первый – это если есть возможность уехать в отпуск на время бархатного сезона. Ну а второй – чуть легче включить погромче песни, которые о лете напоминают. И одним из таких горячих хитов является трек «Дай Дай» от Шакиры и Бёрна Боя, и он скоро прозвучит на Юнистар. Также с атмосферным хитом «Перепутал» в эфире появится Федук и Андрей Катиков. А еще раньше нам споют Тини Темпа и Эрик Тернер. Меня зовут Дмитрий Николайзин. Приятного продолжения воскресенья. Дальше на Юнистар только хит за хитом.
1: Реклама.
2: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
3: «Виват Орган» – шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
1: Это была

0: реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
4: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм.
5: Гиппо и Белмаркет.
4: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. В Беларуси будут строить больше арендного жилья. Правительство поставило задачу ускорить решение вопросов вовлечения в оборот пустующих домов, установить требования к арендному жилью для молодых специалистов и обеспечить комфортные условия их проживания. К слову, распределение арендного жилья в Беларуси происходит по квотам. Например, в Минске не менее 80% зарезервировано для работников приоритетных сфер. 20% распределяются среди остальных граждан. Можно ли во время грозы кататься на электросамокате, рассказали эксперты. Они не советуют этого делать, передает телеканал ОНТ. Электросамокат сам по себе не притягивает молнии. Опасно само нахождение человека на открытой местности. Кроме того, гроза часто сопровождается дождем и сильным ветром, что делает поездку еще более рискованной. Мокрое дорожное покрытие увеличивает тормозной путь. Порывистый ветер существенно влияет на устойчивость легкого самоката, усложняя управление. Ливень снижает видимость, а вода может скрывать ямы, люки и другие дорожные препятствия. Сезон осенней активности клещей наступил в Беларуси. Энтомологи говорят, что осенняя волна связана с массовым выплодом и луговых, и лесных эксодовых клещей, а значит, сейчас много нимф, то есть подростков. Их сложнее заметить, ведь они гораздо меньше и бледнее взрослого клеща, но не менее опасны, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты отмечают, что 60% укусов происходит на дачах и в сельской местности, и только 21% в лесу.
1: Партнер новостей – компания Белджи. Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи. Создан быть рядом.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается 11 градусов. В Бресте 13 со знаком плюс. В Гродно и Минске синоптики прогнозируют до 12 тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода. Дождь передают только в Бресте и Гродно. Там будет 16-17 тепла. В Гомеле и Витебске 16 со знаком плюс. В Могилеве будет

Состав препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности или в период лактации. Порошок Магнилев предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилев с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». Три состава жюри, три вертикали, 173 номинаций. Загружайте работы на lamafest.by.

0: Реклама.
1: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
0: Это была реклама, а дальше мировой хит.
1: Партнер – препарат «Нанолар».
2: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
3: Аргентокия «Нанолар».
2: Аргентокия «Нанолар» – помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Минск до 1 октября чистят от автохлама. Об этом заявили в Мингорисполкоме. Там также отметили, что власти работают над созданием перехватывающих стоянок. Такой объект появится до конца года около пересечения улиц Кижеватого и Серова. Напомню, согласно недавним изменениям законодательства, срок, по истечении которого разрешено подавать в суд заявление о признании техники бесхозной и ее передаче местным властям, сократили с 30 до 10 дней, сообщают Минск Новости. Сезон осенних ярмарок стартует в Минске с 19 сентября. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. Проводиться они будут до 6 декабря. Столичные власти считают, что погодные условия, как правило, позволяют торговать овощами до первых морозов. Основная площадка развернется у Чижовка-арены на улице Ташкентской. Также сельскохозяйственные ярмарки организуют у Дворца спорта и в каждом районе столицы, пишет Белта. Математики объяснили, почему после одной и той же ссоры одна пара мирится, а другая распадается. Исследователи использовали математические модели, которые просчитали критический порог в отношениях. Пока связь остается выше него, пара способна переживать внешние потрясения. Если же чувства опускаются ниже этого уровня, математическая модель показывает движение в сторону расставания. Ученые обратили внимание, что дело не в ссорах как таковых, а в устойчивости, чтобы после конфликта вернуться к равновесию.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается 11 градусов. В Бресте 13 со знаком плюс. В Гродно и Минске синоптики прогнозируют до 12 тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода. Дождь передают только в Бресте и Гродно. Там будет 16-17 тепла. В Гомеле и Витебске 16 со знаком плюс. В Могилеве будет 17 градусов. А в Минске обещают облачную погоду и 15 со знаком плюс.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП»

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Майли Сайрус, Бейс Пэсуэйтс.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
3: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
4: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 8 по 14 сентября. Виноград «Султан» 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности – кофемолотый «Лавацца» «Квалита Ора» 250 грамм 22,99. Макароны «Барилла» в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм.
5: «Гиппо» и «Белмаркет».
4: Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017 378 50 40.

Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Сфера образования в Беларуси будет регулироваться с учетом национальных интересов. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, которое прошло на этой неделе, пишет Белта. Глава государства напомнил, что в стране последовательно на протяжении нескольких лет настраивается государственное регулирование образовательной деятельности. Основное требование президента – защитить детей от проходимцев и обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. В сети набирает популярность новый тренд. Речь о поджоге горючей жидкости на асфальте в виде цифр, которые обозначают возраст именинника. В МВД напомнили, что за проведение подобных небезопасных съемок грозит ответственность по нескольким статьям, вплоть до уголовной. Милиция постоянно мониторит интернет, и найти нарушителя не так трудно, так как видео есть в сети, можно определить, где его снимали и даже возраст нарушителя, отметили в МВД. Внедорожник со встроенным вторым этажом и теплым полом представила компания Xiaomi. Речь про модель Skynomad 90 Max и ее туристическую версию. Подъемная крыша в последней превращает автомобиль в двухуровневое пространство с максимальной высотой потолка в 2 метра и 30 сантиметров. Верхняя площадка занимает около 2 квадратных метров и выдерживает нагрузку до 200 килограмм. На машину уже принимают заявки. В Китае она стоит около 139 тысяч белорусских рублей по нынешнему курсу. И о погоде, по информации.

0: Бресте 13 со знаком плюс. В Гродно и Минске синоптики прогнозируют до 12 тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода. Дождь передают только в Бресте и Гродно. Там будет 16-17 тепла. В Гомеле и Витебске 16 со знаком плюс. В Могилеве будет 17 градусов. А в Минске обещают облачную погоду и 15 со знаком плюс.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовиться к работе. Время, чтобы завершить уикенд «Юнистар».

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была...

0: тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода. Дождь передают только в Бресте и Гродно. Там будет 16-17 тепла. В Гомеле и Витебске 16 со знаком плюс, в Могилеве будет 17 градусов. А в Минске обещают облачную погоду и 15 со знаком плюс.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовиться к работе.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается 11 градусов. В Бресте 13 со знаком плюс. В Гродно и Минске синоптики прогнозируют до 12 тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода. Дождь передают только в Бресте и Гродно. Там будет 16-17 тепла. В Гомеле и Витебске 16 со знаком плюс. В Могилеве будет 17 градусов. А в Минске обещают облачную погоду и 15 со знаком плюс.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовить

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Музыка для...

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт 1.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
7: Это что такое?
8: Это 1500 такое.
9: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
10: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается 11 градусов. В Бресте 13 со знаком плюс. В Гродно и Минске синоптики прогнозируют до 12 тепла. Завтра в Беларуси ожидается облачная погода. Дождь передают только в Бресте и Гродно. Там будет 16-17 тепла. В Гомеле и Витебске 16 со знаком плюс. В Могилеве будет 17 градусов. А в Минске обещают облачную погоду и 15 со знаком плюс.
1: Вечер воскресенья. Время

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается облачная погода. Дождь передают только в Бресте и Гродно. Там будет 16-17 тепла. В Гомеле и Витебске 16 со знаком плюс, в Могилеве будет 17 градусов. А в Минске обещают облачную погоду и 15 со знаком плюс.

0: слушаете.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается облачная погода. Дождь передают только в Бресте и Гродно. Там будет 16-17 тепла. В Гомеле и Витебске 16 со знаком плюс, в Могилеве будет 17 градусов. А в Минске обещают облачную погоду и 15 со знаком плюс.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается облачная погода. Дождь передают только в Бресте и Гродно. Там будет 16-17 тепла. В Гомеле и Витебске 16 со знаком плюс, в Могилеве будет 17 градусов. А в Минске обещают облачную погоду и 15 со знаком плюс.